Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть

0: Есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». «Свое» значит лучшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Thank you.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Рак. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер белорусы.

0: Сбербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
0: Сбербелорусы.
1: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер! Белорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: «Жизнь» — это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Русы.
1: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

0: Русы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Русы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде супербелорусы – артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик. Кассеты.

0: просто супербелорусы. Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем.

0: это не просто хит-парад, это «Супер белорусы». Летим дальше. Мы на МВ Радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супер белорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко. Сила.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супербелорусы.
0: Цой, Анна Трубецкая, Радио.

0: миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали имена тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ-радио.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 9 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как власти контролируют цены и насколько большими бывают драгоценные камни.

0: Президент Беларуси поздравил жителей нашей страны с Днем государственных флага, герба и гимна. Александр Лукашенко отметил, что три этих символа отражают традиции народа и путь республики к независимости. Политик уверен, уважение к таким элементам объединяет белорусов и усиливает патриотический настрой людей. Президент пожелал всем соотечественникам здоровья, добра и успехов в жизни. Власти Беларуси продолжат контролировать цены потребительских товаров на автозаправках страны. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Ведомство провело встречу с представителями концерна «Белнефтехим», крупных АЗС и рядом экспертов. В частности, компании предложили отменить регуляцию стоимости продукции на своих площадках. Однако госрегулятор отклонил предложение. Тем не менее, стороны намерены корректировать механизмы контроля цен на автозаправках.
1: К новостям в мире.
0: Президент России готов лично встретиться с лидером Украины в одном случае. Об этом рассказал сам Владимир Путин. По его словам, речь идет о подписании окончательного мирного договора между официальными Москвой и Киевом. Политик подчеркнул, соглашение должно подразумевать обеспечение долгосрочной безопасности в регионе. Среди прочего, президент России отметил, что встреча с Владимиром Зеленским может пройти в какой либо третьей стране. К новостям регионов. Областной праздник ко Дню Победы прошел на Кургане Славы. Мероприятие собрало тысячи человек со всего центрального региона. Для гостей работали разнообразные точки интереса, от экспозиции предприятий до выставки военной техники Беларуси. Вечером на мемориальном комплексе состоялось видео-световое шоу. Оно было посвящено тем женщинам, кто принимал участие в трагическом конфликте. Финалом праздника стал масштабный салют и акция по исполнению гимна Беларуси. И в завершение выпуска. Рубин весом в более чем 2 килограмма обнаружили в Мьянме. Об этом сообщило Министерство информации страны. Как отмечают в ведомстве, камень отличается пурпурно-красным цветом с желтоватым оттенком. Также минерал обладает умеренной прозрачностью и стеклянным блеском. Специалисты подчеркивают, что находку еще не подвергали какой-либо обработке. Что именно сделают с огромным рубином? Нам пока неизвестно. Например, его могут разделить на более мелкие драгоценные камни.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 10 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем сообщают правоохранители и как работает сознание человека.
0: Новости.
1: Последователи идей фашизма и нацизма являются противниками Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, к такой категории можно отнести и некоторых других лиц. В их числе те люди, кто решают сносить памятники о Великой Отечественной войне и убирают останки советских солдат. Также речь идет о желающих вычеркнуть роль Красной Армии в истории всего мирового конфликта. Александр Лукашенко подчеркнул, власти Беларуси всегда будут чтить подвиг героев того времени. На массовых мероприятиях ко Дню Победы не произошло каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Ведомство поблагодарило соотечественников за правопослушное поведение. Вместе с тем сотрудники органов внутренних дел продолжают нести службу в усиленном варианте. Акцент делают на сохранении общественной безопасности и оказании необходимой помощи людям. В Министерстве по подчеркивают, что обстановка находится под контролем милиции.
0: К новостям в мире.
1: Круизный лайнер со вспышкой опасного вируса на борту прибыл в Испанию. Судно находится у берегов острова Тенерифе. Местные власти ведут эвакуацию пассажиров и экипажа. В общей сложности вывести предстоит около 150 человек. Их будут отправлять в свои страны в условиях карантина, без контакта с населением региона. Согласно расчетам, для выполнения такой операции понадобится не менее 10 авиарейсов. Напомню, на лайнере произошла вспышка хантавируса. Патоген обладает довольно высокой летальностью, а полноценных вакцин против него нет. Сейчас известно о 3 погибших от вспышки заболевания. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 128-м километре дороги Р-11 Поречаны-Несвеж. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Сознание человека может частично работать во время общей анестезии. Так считает группа ученых из США. Они изучали состояние тех пациентов, кому делали операцию на мозге под наркозом. Исследователи пришли к выводу, что даже в таком состоянии орган продолжает анализировать звуки в окружающем пространстве. Например, одна из зон мозга обрабатывала речь и тональность поступающих сигналов. Ученые считают, что их работа меняет представление о механизмах работы сознания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: В сети вирусится видео, как в Турции два попугая устроили настоящий концерт, неожиданно исполнив песню Риана. Хозяин пернатых признался, что в один момент кажется, будто песню поет сама певица. Настолько точно птицы повторяют оригинал. Видео быстро разлетелось по сети и уже собирает миллионы просмотров.
1: Смотрим.
3: Также в интернете набирает популярность теория, что Илон Маск – робот. В качестве аргументов американцы приводят доказательства того, что Илон, во-первых, двигается точно так же, как персонаж из игры The Sims, а во-вторых, что для человека Илон слишком умен и богат.
1: Слушаем.
3: И трек «Саян Мальборо» занимает первое место в чартах. Немного мафии и щепотка криминала. Очень дерзкая и атмосферная композиция, в которой сочетаются романтика и хулиганский шарм. Если вы еще не слышали, зайдите в любой рилс или тикток, и через 30 секунд она у вас заиграет. Давайте послушаем.
4: Немного мафии и щепотка криминала.

0: стендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама. В чем сила, брат?
1: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
0: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
3: Истина в Минской правде.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что беспокоит власти Беларуси и как нейросети могут влиять на человека.
0: Новости.
1: Необходимо возвращать останки советских воинов в родные страны из других государств. Об этом заявил президент Беларуси. По его словам, таким образом люди смогут почтить подвиг героев Великой Отечественной войны. Александр Лукашенко также считает, что некоторые страны Европы не оказывают должного уважения памяти советских солдат и офицеров. Политик уверен, такое положение дел недопустимо, поскольку погибшие отдали свои жизни на освобождение покоренных народов от национал-фашистской идеологии. Страны Евросоюза не желают выстраивать трансграничное сотрудничество с Беларусью. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. В ведомстве отметили, что официальный Минск уже долгое время поддерживает безвизовый режим для граждан почти 40 европейских государств. Вместе с тем, в ведомстве уверены, западные страны действуют противоположным образом. Например, значительно выросло время получения виз белорусами. В МИД считают, что такое положение дел не ведет к укреплению межгосударственного доверия.
0: К новостям в мире.
1: Конфликт на Ближнем Востоке быстро истощает запасы нефти всех стран. Об этом пишет агентство Bloomberg. По информации журналистов, государства планеты забирают из хранилищ около 5 миллионов баррелей черного золота каждый день. Эксперты уверены, такая тенденция еще больше увеличивает риск резкого подорожания ресурса. Специалисты подчеркивают, если ситуация продолжится, то правительством стран будет тяжело сгладить увеличение цен на нефть для населения. К новостям регионов. Церемонии шествий с государственными символами нашей страны проходят по всей Беларуси. Так, в Минске организовали марш с полотнищем республиканского флага длиной в 0,5 километра. Внушительный элемент несли около 800 человек. В их числе выдающиеся деятели культуры, спорта и медиасферы. Аналогичное событие состоялось и на Кургане Славы. 100-метровое полотнище флага поддерживали лучшие работники и представители молодежи Минской области. И в завершение выпуска. В Италии зафиксировали первый случай зависимости от нейросети в истории страны. Об этом пишет одна из самых крупных итальянских газет. По информации журналистов, к местным специалистам обратилась молодая девушка. Она призналась, что практически прекратила общение с окружающими людьми. Вместе с тем, героиня истории поддерживала постоянный контакт с чат-ботом. Его девушка оценивала как близкого и ценного друга. Медики квалифицировали случай как поведенческую зависимость. В итоге пациентку отправили на лечение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Буевила, и сегодня я хочу узнать о солнечном затмении.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Солнечное затмение случается, когда Луна закрывает от нас Солнце. Это происходит в новолуние, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Есть несколько видов солнечного затмения. При полном затмении Луна полностью скрывает Солнце. Небо темнеет, на нем могут быть видны звезды. Становится немного прохладнее. Птицы замолкают, напуганные внезапной темнотой. Некоторые растения сворачивают свои листья. При частичном солнечном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру. Она скрывает только часть этого диска. При этом небо темнеет гораздо слабее, а звезды на нем не видны. Тень Луны при затмении движется очень быстро – 1 км в секунду. Поэтому полное затмение длится не больше 7 минут. И в разное время затмение видно в разных регионах планеты.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Солнечное затмение – это когда Луна закрывает Солнце, и на Земле становится темно. Полное затмение длится всего несколько минут и происходит примерно один раз в полтора года. Но это очень красивое и редкое зрелище. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Молодежь Беларуси нужно учить распознавать фашизм под разными обличиями. Об этом заявил президент нашей страны. Он уверен, что в некоторых государствах носители таких идей становятся все сильнее. Политик подчеркнул, для сохранения мира новые поколения должны четко осознавать деструктивное влияние националистических и фашистских движений. Потому власти Беларуси продолжат доносить до детей и подростков трагизм Великой Отечественной войны. Милиция Беларуси получила около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты успели задержать двух курьеров-преступников. У них изъяли свыше 40 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники смогли обмануть почти 25 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Иран готов расширить масштаб боевых действий при новых фактах агрессии со стороны США и Израиля. Об этом заявил представитель вооруженных сил Исламской Республики. По его словам, речь идет о применении продвинутых военных средств и ударах по ранее незатронутым территориям. Также высокопоставленный офицер отметил, за время перемирия официальный Тегеран успел отремонтировать поврежденное вооружение и сменить его дислокацию. Новостям регионов. Торжественное мероприятие в рамках Дня государственных символов Беларуси проходит на Кургане Славы. В событии участвует и председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Он уверен, что флаг, герб и гимн республики связывают различные исторические эпохи нашей страны в единое целое. Руководитель отметил, такие элементы известны во всем мире за счет успехов наших соотечественников в разных сферах. Алексей Кушнаренко призвал белорусов сохранять госсимволы и развивать республику. И в завершение выпуска. Команда астрономов обнаружила уникальную галактику. Речь идет о структуре на огромном удалении от нашей Земли. Согласно расчетам, звездный кластер обладает довольно большой массой. Современные теории гласят, что такой объект должен вращаться. Однако наблюдения показали почти полную неподвижность галактики относительно своей оси. Специалисты считают, что такой эффект появился из-за столкновения структуры с другой галактикой. Последняя вращалась в противоположном направлении, что в итоге вызвало слишком хаотичное движение звезд. Ученые уверены, их открытие меняет теории формирования галактик во Вселенной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. на этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: Майкл Джексон вновь установил рекорд и вошел в историю. На прошлой неделе певец оказался в топе чарта Billboard Hot 100. Его культовый хит «Триллер» поднялся на 10-ю строчку рейтинга. Возвращение популярности совпало с выходом в прокат биографического фильма «Майкл». Премьера картины прошла в апреле 26 года. Шакира собрала 2 миллиона зрителей на своем концерте в Бразилии и обошла Мадонну. Звезда дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собрав рекордную аудиторию. По предварительным оценкам мэрии Рио, концерт принес городу около 70 миллионов долларов за счет туризма и гостиничного бизнеса. Зрители начали занимать места на песке за 48 часов до начала. Также около 1500 частных лодок и яхт выстроились вдоль береговой линии, чтобы наблюдать за концертом с воды. Шоу стало грандиозным финалом мирового турне певицы. Шакира заявила, что выбрала Рио для этого выступления, чтобы отблагодарить латиноамериканских фанатов за десятилетия поддержки. Есть предположение, что Клава Кока и Дима Масленников тайно поженились в Париже. Очевидцы случайно заметили звезд на французских улочках и опубликовали кадры в соцсетях. Пара была в праздничных нарядах, Клава в коротком белом платье с букетом ландышей, а Дима в классическом костюме. На безымянных пальцах обоих были замечены обручальные кольца, что стало главным аргументом в пользу версии о свадьбе. Увидев, что их снимают, они заметно засмущались. Судя по всему, о своем возможном бракосочетании Кока и Масленников хотели объявить позднее. Ну что ж, совет да любовь – тот случай, когда мы очень рады за них, причем от всего сердца.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Весна цветет на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем заявили власти Беларуси и какими могли быть динозавры.
0: Новости.
1: Государственные символы являются неотъемлемой частью суверенитета Беларуси. Об этом заявил министр образования нашей страны Андрей Иванец. Он отметил, что отечественная система передачи знаний воспитывает уважительное отношение молодежи к гербу, флагу и гимну. Так дети знакомятся с указанными элементами еще в детских садах. В школах все торжественные собрания начинаются с выноса флага и исполнения гимна. Руководитель подчеркнул, эта политика будет продолжаться и в будущем. Беларусь готова вести диалог с Евросоюзом о решении проблемных вопросов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. В качестве примера в ведомстве привели Германию. Официальный Минск открыт к обсуждению чувствительных моментов в рамках взаимодействия с Берлином. Тем не менее, отечественные дипломаты уверены, пока европейская страна занимает позицию конфронтации с правительством Беларуси. В МИД подчеркивает, такая ситуация усложняет отношения Минска и с Евросоюзом.
0: К новостям в мире.
1: Как минимум 12 полицейских погибли в Пакистане в результате взрыва автомобиля. Трагедия произошла в административном центре одной из провинций на северо-западе страны. Транспортное средство взорвалось у полицейского участка. Затем правоохранители вступили в перестрелку с предполагаемым организатором инцидента. По итогам боевого контакта еще 3 сотрудника силовых структур получили травмы. Им оказывают помощь. Причины произошедшего пока неизвестны. К новостям регионов. Церемония торжественного принесения присяги государственным символом Беларуси прошла на Кургане Славы. Клятву верности флагу, гербу и гимну нашей страны дали двое учащихся одной из школ Борисова. Таким образом, ребята отразили готовность молодежи центрального региона быть достойными гражданами республики. Отмечу, что аналогичные события проходят и в других областях Беларуси. В них участвуют сотни детей и подростков. И в завершение выпуска. Динозавры могли заботиться о своем потомстве. Новое подтверждение такой теории обнаружила группа ученых из США. Они обнаружили останки гнезда древнего вида рептилий под названием майозавры. Согласно расчетам, найденным фрагментам не меньше 75 миллионов лет. Исследователи обратили внимание на зубы хищников. Анализ показал, юные особи ели более калорийную пищу, чем их родители. Современные теории гласят, что такое поведение встречалось у динозавров крайне редко.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Певец Мот всегда славился умением говорить о чувствах искренне и без пафоса. На этот раз он решил поместить дыхание жизни прямо в куплеты. Трек «Намек на нас» — это ода тем отношениям, которые становятся настоящими. В них мы взрослеем, растем и меняемся вместе с любимым человеком.
1: Что по рекордам?
0: Чарты взорвались сразу после премьеры. Трек быстро попал в десятку лучших на Apple Music и в Яндекс.Музыке, а позже прочно закрепился на 17-й строчке общего топа в России. Радиостанции тоже подхватили волну. Они включили новинку в активную ротацию. TikTok и Reels трек завирусился с утроенной силой. Пользователи снимают под него все, от душевных семейных роликов до закатов и вайбовых прогулок. В эпоху, когда все поют о расставаниях и боли, Мот продолжает доказывать. Песни о счастье и любви тоже могут быть вирусными. Этот трек заряжает верой в то, что самые лучшие намеки однажды превратятся в крепкие правила и важные слова. Давайте споем о важном на белорусском.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Каверленд.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где нельзя посещать леса и что может замедлять изменения климата.
0: Новости.
1: Государственные символы Беларуси помогают объединять жителей нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Он отметил, что гимн, герб и флаг отражают главные ценности белорусов, в их числе мир и созидательный труд. Глава ведомства также уверен, обществу нужно постоянно демонстрировать уважение к указанным элементам. Руководитель считает, что такая политика позволяет воспитывать достойных граждан Беларуси. Консультации для семей пройдут в Беларуси на предстоящей неделе. Такой информацией поделились в Министерстве труда и соцзащиты. Акция начнется завтра и будет идти до пятницы включительно. В эти дни ряд структур откроют прямые телефонные линии. Специалисты готовы давать ответы на различные вопросы. Например, речь может пойти о назначении пенсии, пособий и нюансах оказания медпомощи. Подробности можно узнать на сайте Минтруда.
0: К новостям в мире.
1: Россия может представлять опасность для всех стран Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он напомнил, что государства региона направляют большие ресурсы на обновление и расширение своих вооруженных сил. Политик уверен, такая политика необходима из-за действий официальной Москвы. Страны Европы считают, что Кремль может угрожать их безопасности. Ранее в правительстве Германии заявили о желании создать самую мощную армию на пространстве Евразии. Власти России призвали Берлин не вставать на путь ускоренной милитаризации. К новостям регионов. Ограничения и запреты на посещение лесов сняли почти во всей Минской области. Меры действуют только в Мяделском районе. Местные зеленые массивы могут посещать представители ряда служб. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Леса всех остальных районов открыты для посещений. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Извержения вулканов могут замедлять процесс изменения климата. Так считает международная группа ученых. Они обратили внимание на активность крупного вулкана в южной части Тихого океана. Специалисты проанализировали спутниковые снимки этого события. Исследователи пришли к выводу, что шлейф выброшенных частиц привел к активному распаду метана. Последний называют мощным парниковым газом. Ученые полагают, что вулканическая активность способна частично сдерживать глобальное изменение климата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство.

0: и 3 пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mwow.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может измениться в законах и какое врожденное чувство есть у человека.
0: Новости.
1: Каждому спортсмену Беларуси важно выступать под флагом родной страны. Об этом заявил министр спорта нашей республики Сергей Ковальчук. Таким образом, он позитивно оценил недавнее решение Международного

0: Олимпийского комитета. Ведомство разрешило отечественным атлетам выступать с флагом и гимном своего государства на всех международных соревнованиях. Руководитель отметил, значимость такого изменения особенно высока на фоне празднования Дня государственных символов Беларуси. Власти нашей страны намерены изменить правила работы фермеров. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ корректирует порядок создания и ликвидации частных хозяйств, права и обязанности их учредителей. Также фермерам планируют разрешить создание своих холдингов и участие в закладке стаб-фондов для государственных нужд. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси до 18 мая включительно.
1: К новостям в мире.
0: Неизвестное химическое вещество распылили в пригороде столицы Японии Токио. Инцидент произошел в крупном промышленном центре Кавасаки. На одной из станций метро пассажирам внезапно стало плохо. У людей появился сильный кашель, трудности с дыханием и обильное слезотечение. Пострадали не меньше 13 человек, некоторых из них направили в больницу. Местные власти приостановили движение составов на пострадавшей станции. Экстренные службы обрабатывают место инцидента. Полиция ищет виновного в распылении неизвестного химиката. К новостям регионов. Торжественные мероприятия в рамках Дня государственных символов Беларуси прошли во всей Минской области. Например, администрация Дзержинского района организовала такое событие на Дзержинской горе. 4 представителя молодежи региона дали клятву верности флагу, гербу и гимну нашей республики. Также состоялась церемония принятия новых участников в ряды местной ячейки партии «Белая Русь». Кроме того, для гостей мероприятия выступили творческие коллективы. И в завершение выпуска. Человек с рождения обладает чувством эстетической красоты. Так считает группа ученых из Франции. Они изучали поведение детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. Юным участникам эксперимента показывали различные узоры. Затем исследователи изучили, на чем именно младенцы чаще задерживали взгляд. Оказалось, что внимание маленьких испытуемых чаще привлекали те фигуры, что взрослые обычно называли красивыми. Потому специалисты уверены, у чувства красоты есть врожденная основа.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Однако для простора Беларуси очень хорошо. Сам производитель называет это рекордом за все время существования. Известно даже, какой автомобиль стал топом по продажам. Это Geely EX2. Компактный и очень комфортный хэтчбэк, который заслуживает внимания, если вы хотите приобрести авто по приятной цене и в семейных целях.
1: Автонавигатор.
0: Второе место занимает BLG X80 PHEV, свыше 480 авто, и Geely EX5, 400 единиц. Дальше цифры начали меня немного путать. Всего 1600 были реализованы в Беларуси. И тут на самом деле все на своих местах. РФ тоже зарится на китайские тачки. Так что у завода большое будущее не только у нас, но и за границей.
1: Личное мнение.
0: Что могло стать причиной подобного бума, спросите вы? Может, поднятие командировочных на целый рубль? Ну, не совсем. В апреле авансовый платеж снизился с 40 до 25%. Хотелось бы, чтобы так и оставалось подольше, но поживем – увидим. А BLG – мое почтение.
1: Автонавигатор.
0: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Купляйте белорусское.
1: Вы прибыли в точку назначения.
2: Автонавигатор на

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

Республики и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Программа «На Минской волне».
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Рассада, дача, майский жук. Весенние выходные на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.